0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Так лучше даже, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно.

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио.

спутник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе.

0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. В 8 аэропортах России этой ночью ввели временные ограничения на полеты. В Тамбове, Калуге, Пензе, Пскове, Волгограде, в Сочи, Ярославле и Геленджике. В ряде регионов была одновременно объявлена угроза атаки беспилотников. Информация об ограничениях появилась в телеграм-канале «Говорит Росавиация». Позднее стало известно о дополнительных ограничениях в аэропортах Казани, Чебоксар, Махачкалы и Иваново. Воздушные гавани Внуково и Домодедово стали работать по согласованию. Аэропорты Пскова, Пензы и Сочи позднее возобновили штатную работу, но в целом ситуация остается напряженной. Тысячи пассажиров вынуждены ожидать возобновления работы воздушной гавани, передают СМИ. В Волгоградской области замечен резкий рост стоимости популярного бензина марки АЕ-92. По данным недельного мониторинга Росстата, он подорожал на 1 рубль и 14 копеек. Сейчас стоит в среднем 68,75 за литр. АЕ-95 подорожал на 70 копеек. Средняя цена литра 75,89. Цены на АЕ-98 и выше не меняются, составляют в среднем 96 рублей 90 копеек за литр. Дизтопливо подорожало незначительно, стоит в среднем 78,41. По официальным данным, в Волгоградской области по-прежнему сохраняются одни из самых низких цен на топливо в Южном федеральном округе, отмечает высота 102. Между тем, в Волгограде сохраняется напряженная ситуация с наличием топлива на заправках. Он то появляется, то исчезает, но очереди КЗС стали заметно короче. Военный конфликт России и Украины близок к завершению. Во всяком случае, об этом заявил президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Северная Каролина. По его словам, Вашингтон прилагает значительные усилия для достижения договоренности между Москвой и Киевом. Он отметил, что ему удалось завершить 8 войн, однако конфликт между Россией и Украиной оказался самым сложным. Трамп также указал на то, что украинский конфликт приводит к повышению цен на дизельное топливо в США, однако обещал, что ситуация вскоре разрешится. Состояние основательницы Wildberries Татьяны Ким уменьшилось на 1,5 миллиарда долларов с начала года. Теперь оно составляет 6 миллиардов 400 миллионов, сообщает агентство Bloomberg. Причиной снижения количества средств у бизнесвумен журналисты назвали атаки на склады маркетплейса. Атаки украинских беспилотников на объекты Wildberries происходили в разных регионах России с июля. Однако сервисы, пункты выдачи и логистические объекты Wildberries работают штатно, отмечает «Москва-24». Редкое сближение Луны и Венеры сняли астрономы Новосибирского госуниверситета вечером 14 сентября. Венера была видна в виде серпа, что бывает редко. Получилось сочетание большого серпа Луны и маленького серпика Венеры. Съемка была непростой, рассказал инженер обсерватории Новосибирского госуниверситета Михаил Маслов. Явление происходило еще при дневном свете. Сначала Луну и Венеру пришлось найти в бинокль, затем навести на них телескоп и фотоаппарат. Наблюдения осложняли также облака, пришлось ждать просветов в небе, пишет «Вечерняя Москва». Официальный курс Центробанка на четверг. Доллар 84,17, евро 97,13.
2: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Четверг сегодня, 17 сентября на календаре. И через 5 минут Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ.

0: ячейки в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85. 17 и 18 сентября с 8 до 9 утра на радио «Спутник» игра «Певец страны» Березового Ситца. Слушайте 105.1 FM, отвечайте на вопросы ведущего и выигрывайте билеты на спектакль «Исповедь хулигана», который пройдет 21 сентября в ЦКЗ. В главной роли Сергей Безруков, категория 16+.
4: Спонсор конкурса ООО «Мой стоматолог».
5: Мам, ну когда же к тете Свете?
6: Завтра идем к стоматологу.
5: Ура!
6: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
7: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-0.
10: 543-0. Потолкуйте с нами.
11: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карты показывает 1 балл из 10.
12: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на сегодня. Спонсор ИП Полупан Зинаида Владимировна. Салон Штор Тюльпан.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, день эмоциональной и бытовой гармонии. Вы получите возможность сделать реальную передышку. Тельцы. Возможно, неопределенность в некоторых вопросах. Из-за этого вы можете впасть в панику или уныние. Близнецы. Вы поймаете окружающую позитивную атмосферу. Будет шанс безболезненно закрыть несколько важных вопросов. Раки. Могут напомнить о себе неприятные бытовые или медицинские вопросы. Но день потребует конкретных усилий и расходов. Львы. Вы будете не совсем свободны в выборе дел и распределении времени, пока придется подчиняться чужим желаниям и правилам. Девы. Подтвердится правильность ваших планов на будущее. Вы увидите дополнительные перспективы на выбранном пути. Весы. День рутины и бесконечных проверок мелких деталей. Но это действительно нужно сделать, чтобы избежать ошибок в будущем. Скорпионы. Возможны неожиданные события, которые будут восприниматься как поворотные пункты. Будьте внимательны к происходящему. Стрельцы. Вам придется столкнуться с последствиями своего недавнего выбора. Нужно будет срочно завершить или начать какое-то дело. Козероги. Может заставить поволноваться кто-то из членов семьи или домашний питомец. В любом случае, домашние дела потребуют повышенного внимания. Водолеи. День расчета бюджета на ближайшее время. Возможно, вы решите изменить финансовую стратегию или потратить крупную сумму денег. Рыбы. День минутных прихотей и спонтанных желаний. Будьте аккуратны, следование эмоциям может привести к долгоиграющим последствиям.
1: Реклама.
4: Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Кардиологи из Тулейнского университета США выяснили, как ночное освещение влияет на нашу сердечно-сосудистую систему. В течение нескольких лет они наблюдали за десятками тысяч добровольцев. Оказалось, что даже слабый свет от трех люкс постепенно меняет анатомию сердца. Три люкса – это уровень тусклого ночника или лунного света, который пробивается через окно. То, что мы называем полумраком. При постоянном подсвечивании снижается сократительная способность миокарда и немного увеличивается масса левого желудочка. Ученые подчеркивают, чем ярче в спальне, тем сильнее изменения. Дело в том, что ночной свет мешает выработке мелатонина и сбивает циркадные ритмы. Так что плотные шторы, выключенные гаджеты и абсолютная темнота – это простой и научно доказанный способ дать своему сердцу полноценно отдохнуть.
4: Реклама.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
7: В Славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
8: Стоп! Секунду внимания! «Волга» за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
9: Указан первоначальный взнос на автомобиль КАСО 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Агат. Покупай выгодно.
11: Телефон рекламной службы 52 62 44.
12: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. В Ярославле после атаки дронов тушат НПЗ. В домах выбиты окна, повреждены автомобили. За ночь над регионом сбили 65 беспилотников ВСУ. Пострадавших, к счастью, нет. В десятке аэропортов России ночью и утром ввели временные ограничения на полеты. Между тем, аэропорт Волгограда возобновил работу после вынужденного ночного простоя. Об этом сообщает Росавиация. Ограничения на полеты были сняты в 6:28 утра. Авиагавань входит в привычный график работы, пишет «Высота 102». Волгоградцев предупредили о проблемах с просмотром телепрограмм из-за солнечной интерференции, пишут городские вести. Кратковременные отключения телерадиосигнала ожидаются в период с 17 по 22 сентября. Модной верхней одеждой на позднюю осень станут бушлаты, двубортные укороченные пальто на теплой подкладке с широким отложным воротником, рассказал стилист Влад Лисовец. Также он советует носить яркие пальто и куртки и одежду с сильным акцентом на талии. Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И погоден на радио «Спутник». Спонсор ООО «Кинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков. Неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Кинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Кинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая.
5: Телефон 60-99-44.
3: «Кинза Автотрейд». Очень хорошо.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: С вами радио «Спутник». Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. Новость для Волгограда. Теперь Чанган Центр Арконт и в Волгограде на улице Неждановой 12. В честь открытия специальные условия на всю линейку. Новый автомобиль Чанган от 2 260 000 рублей. Чанган Центр Арконт на Неждановой 12. Новый дилерский центр в Волгограде. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности у официального дилера Чанган ООО «Концепт СТ». Не является публичной офертой.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
6: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали тот самый выигрыш,

0: «Спокойная сила». Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
3: Спонсор ООО «8 марта» – итальянский ресторан «Скузи».
4: Детский день рождения от 8 тысяч рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3 этаж. 6+.
5: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
6: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 сентября 1832 в Москве родился выдающийся российский врач Сергей Боткин. До 9 лет он не умел читать и писать из-за проблем со зрением, сильного астигматизма. Отец, владелец крупной чайной фирмы, даже думал отдать сына в солдаты. Но с мальчиком стал заниматься домашний учитель и обнаружил блестящие способности к математике. Боткин и хотел стать математиком, однако судьба распорядилась иначе. Новый император указ разрешил поступать в университет только дворянским детям, но кроме медицинского факультета. Так купеческий сын пошел учиться на врача и окончил факультет с отличием. Уже в 29 лет Сергей Боткин защитил докторскую диссертацию, стал главой клиники медико-хирургической академии в Петербурге. Там же он создал первую экспериментальную лабораторию и установил инфекционную природу вирусного гепатита А, который называют болезнью Боткина. Знаменитый врач был разносторонней личностью, например, каждый день играл на виолончели и брал уроки у профессора консерватории.
4: Радио «Спутник».

С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и великолепного настроения. В следующем часе не пропустите розыгрыш билетов на музыкально-поэтический спектакль под названием «Хулиган. Исповедь» в исполнении Сергея Безрукова 21 сентября в ЦКЗ для зрителей старше 16 лет. Еще впереди на радио «Спутник» новости, и перед этим музыка понятная без слов.

0: слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 8 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. В Ярославле после атаки дронов тушит нефтеперерабатывающий завод. В домах в городе выбиты окна, повреждены автомобили. За ночь над регионом сбили 65 беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Михаил Евраев. По его данным, жертв и пострадавших, к счастью, нет. Выезд из города в сторону Москвы перекрывали, но сейчас он восстановлен. Ранее СМИ писали, что в десятке городов Росавиация ночью и утром вводила ограничения на работу аэропортов, где задерживаются рейсы. Тысячи пассажиров ожидают возвращения штатной работы авиакомпании. Гавани. Между тем, аэропорт в Волгограде возобновил работу после вынужденного ночного простоя на фоне действующего режима беспилотной опасности. Ограничения на полеты были сняты в 6:28 утра. Об этом сообщила Росавиация. Авиагавань входит в привычный график работы, но задержки рейсов пока сохраняются. Так, ожидаются 4 рейса из Астрахани, Москвы, Калининграда и Анталии. Вылетят с задержкой самолеты в Москву и Калининград. Волгоградская гурдума внесла изменения в порядок оказания единовременной социальной помощи гражданам, пострадавшим от атак с воздуха. Документ, утвержденный в декабре прошлого года, теперь включает новые категории получателей. Соцпомощь будут выплачивать жителям, чье здоровье или имущество пострадали не только от беспилотников, но и от атак пилотируемых летательных аппаратов или ракетных вооружений, пояснила суть нововведения зампред комитета по соцполитике Наталья Кушнерук. Ранее право на поддержку имели только граждане, пострадавшие от действий БПЛА. Новые правила распространятся на ситуации, произошедшие начиная с 29 января текущего года, пишут «Городские вести». Ракета-носитель «Союз» стартовала накануне с Байконура с грузовым кораблем «Прогресс» МС-35. Космический грузовик везет на МКС рабочее место космонавта для дистанционного управления роботом «Теледроид». Его разместят снаружи станции, пишет агентство РИА Новости. На борту МКС сейчас работают российские космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев, а также трое американцев и астронавт Европейского космического агентства. Стыковка корабля «Прогресс» с модулем «Поиск» российского сегмента МКС запланирована на 19 сентября в 16:46 по московскому времени. Лучшие продукты для восстановления организма при ОРВИ – это кефир, луковая шелуха, овсяные и гречневые каши, рассказала врач и диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. Она отметила, что во время болезни много энергии уходит на восстановление, и нужно экономить ее за счет исключения из меню продуктов, которые тяжело перевариваются, таких как красное мясо. Пища не должна быть ни холодной, ни слишком горячей и ни острой. Также следует убрать все жареное. Оно усугубляет воспаление. Также надо сократить количество соли и сахара, которые задерживают воду, мешая организму избавляться от токсинов. Официальный доллар 84.17, евро 97.13.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
2: Реклама. Фух, успели.
3: Что успели?
2: Корпоратив новогодний забронировать в «Золотом драконе». Дату выбрали, предоплату внесли.
3: Так рано?
2: В прошлом году не успели. Теперь я знаю. Заранее. Это вовремя. «Золотой дракон». Телефон 251-300.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Меня зовут Леонид Филиппов. И прямо сейчас я с большим удовольствием разыграю пару билетов на музыкально-поэтический спектакль «Хулиган-исповедь» в исполнении Сергея Безрукова 21 сентября в ЦКЗ для лиц старше 16 лет. Получить билеты в подарок очень просто. Сейчас я зачитаю вопрос. Дозванивайтесь первым, отвечайте правильно. И билеты на спектакль Сергеем Безруковым ваши. Итак, вопрос сегодня такой. В биографии Сергея Есенина было одно необычное увлечение, и как вы думаете, чем же некоторое время занимался поэт? Резьбой по дереву, выступал в цирке или пел в церковном хоре? В биографии Сергея Есенина было одно необычное увлечение, как вы думаете, чем же некоторое время занимался поэт? Резьбой по дереву, выступал в цирке или пел в церковном хоре? Дозванивайтесь первым по телефону 591105. Отвечайте правильно и выигрывайте пару билетов на спектакль с участием Сергея Безрукова. Еще раз напомню, телефон радио «Спутник» 591105. Oh, Father, tell me.

0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до проезда под железной дорогой и на проспекте Героев Сталинграда от бульвара Энгельса до улицы Фадеева.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. Я напомню, мы продолжаем розыгрыш билетов на музыкально-поэтический спектакль «Хулиган. Исповедь». В исполнении Сергея Безрукова есть телефонный звонок. Радио Спутник, алло, доброе утро. Как зовут вас?
1: Александр.
0: Александр, очень приятно. Александр, давайте еще раз я напомню вопрос. В биографии Сергея Есенина было одно необычное увлечение. Как вы думаете, чем же некоторое время занимался поэт? Резьбой по дереву, выступал в цирке или пел в церковном хоре? Как вы думаете?
1: Выступал в цирке.
0: Выступал в цирке. Ну что ж.
1: Удивительно и необычно.
0: Александр, я поздравляю вас, даете вы абсолютно правильный ответ. Действительно, был такой эпизод, происходило это все в мае 1920 года. Поэт горцевал на коне и читал стихи. И, кстати, однажды произошла такая вот неприятная ситуация. Он с лошади упал, ну вот, благо, сильно не пострадал, отделался легким испугом. Ну что ж, Александр, я поздравляю вас, дарю вам замечательный подарок. Это пара билетов на музыкально-поэтический спектакль «Хулиган. Исповедь» в исполнении Сергея Безрукова 21 сентября в ЦКЗ в 19:00 для лиц старше 16 лет. Мои поздравления.
1: Спасибо большое.
0: Кого возьмете с собой на спектакль?
1: Ну, конечно, свою любимую супругу.
0: Прекрасно. Желаю тогда вам великолепное время провести. Еще раз поздравляю. Спонсор конкурса ООО «Мой стоматолог».
2: Реклама.
3: Мам, ну когда же к тете Свете?
4: Завтра идем к стоматологу.
3: Ура!
4: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
5: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро и великолепного настроения. К музыке очень скоро вернемся. А прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
7: Новости со всего света.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: В мировых соцсетях новый виток популярности фраза американской писательницы Джоан Мациевска. Звучит она так. «Я хочу, чтобы искусственный интеллект стирал белье и мыл посуду, а я могла бы заниматься искусством, а не наоборот». Увы, сегодня люди устали от засилья искусственных изображений и сгенерированной музыки, пока роботы так и не научились полностью самостоятельно делать уборку или подметать улицы. Парадокс в том, что компьютеру легко даются абстрактные расчеты, рифмы и ноты, а физическая работа требует миллиардов вычислений в секунду, чтобы просто сориентироваться в комнате, обойти кошку и не сломать швабру. К тому же для этого нужны тысячи датчиков. Физический мир оказался для роботов сложным. А вот чтобы писать тексты, музыку и создавать видео, цифровому разуму не нужно выходить из виртуального пространства. А Джоан Мациевска выпускает новую книгу под названием «Кровавый сценарий». Интерес к роману подогрет именно ее вирусной цитатой. Кстати, писательница принципиально отказалась от нейросетей, и все иллюстрации создавали исключительно художники.
7: Реклама.
10: Новость для Волгограда. Теперь Чанган Центр Арконт и в Волгограде на улице Неждановой 12. В честь открытия специальные условия на всю линейку. Новый автомобиль Чанган от 2 миллионов 260 тысяч рублей. Чанган Центр Арконт на Неждановой 12. Новый дилерский центр в Волгограде. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности у официального дилера Чанган ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой.
11: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
12: Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
13: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали, то

0: Университетский 91А, Иштеменко 36.
1: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
2: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8 961 086 23 85.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. Стена Т7 в Экспокар – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в Экспокар и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу проспект Университетский, 102.
4: Стена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 03.07.2026.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. Военный конфликт России и Украины близок к завершению, заявил президент Трамп на митинге сторонников в штате Северная Каролина. Также он указал на то, что украинский конфликт приводит к повышению цен на дизтопливо в США и обещал, что ситуация вскоре разрешится. Волгоградская гурдума внесла изменения в порядок оказания единовременной социальной помощи гражданам, пострадавшим от атак с воздуха. Ранее право на поддержку имели только граждане, пострадавшие от действий беспилотников. Теперь же соцпомощь будут выплачивать жителям, чье здоровье или имущество пострадали не только от БПЛА, но и от атак пилотируемых летательных аппаратов или ракетных вооружений, пояснили в гурдуме. В Волгоградской области замечен резкий рост стоимости популярного бензина марки АЕ-92. По данным недельного мониторинга Росстата, он подорожал на рубль и 14 копеек. Сейчас стоит в среднем 68,75. Между тем, в Волгограде сохраняется напряженная ситуация с наличием топлива на АЗС. Бензин то появляется, то исчезает. Очереди на заправках все же стали заметно короче, отмечает Высота 102. Людмила Гусева, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.
0: С вами радио «Спутник». Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко 152, Канатчиков и Ухтомского 5.
5: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк, а опять милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно. Твоим волосам, салонам и мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
8: Спонсор ООО «8 марта» – итальянский ресторан «Скузи». Детский

0: сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
1: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-9244-7441, 16+.
2: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда очень много. Яндекс.Карты показывает 7 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на 64-й армии от Федотова до остановки санатория Волгоград, на рабочей Крестьянской от Авиаторской до Североморцев и на 3-й Продольной от Автомагистральной до моста над железной дорогой.
3: Радио «Спутник» 105.1 FM.
4: I've noticed you around. I find you very attractive.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 сентября 2021-го состоялась премьера южнокорейского сериала «Игра в кальмара», самого популярного в истории платформы Netflix. Уже за первые 25 дней он набрал 111 миллионов просмотров и возглавил топ Netflix в 90 странах мира. Так, в первом сезоне показано молоко в привычных для Южной Кореи маленьких бутылочках, но во втором сезоне с ростом популярности в мире молоко уже в картонной упаковке, привычной для западной аудитории. Герои драмы антиутопии попадают на затерянный остров и становятся участниками смертельных игр на выживание. Внешне «Игра в кальмара» — напряженный и зрелищный триллер, но его главный посыл глубокий. Это жесткая критика капитализма и социального неравенства. Герои теряют свои моральные принципы и человечность ради денег и выживания. При этом, обнажая проблему, пути ее решения сериал не предлагает. Из-за сцен жестокости Роскомнадзор ввел на сериал маркировку 18+.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: Генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: 17 и 18 сентября с 8 до 9 утра на радио «Спутник» игра «Певец страны березового ситца». Слушайте 105.1 FM, отвечайте на вопросы ведущего и выигрывайте билеты на спектакль «Исповедь хулигана», который пройдет 21 сентября в ЦКЗ. В главной роли Сергей Безруков, категория 16+.
5: Спонсор конкурса ООО «Медицинский центр Афина».
6: Медицинский центр «Афина» оказывает врачебный прием для взрослых и детей. Лабораторную диагностику, экспертизу ДНК, УЗИ-кабинет. Наш адрес: проспект Героев Сталинграда, дом 38, телефон 96-24-04. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете «Радио Спутник». 9 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Кандидат на пост генсекретаря ООН Кэролин Родригес Биркетт в случае избрания готова вести прямой диалог с Россией и Украиной для выработки мирного решения конфликта. Об этом кандидат из Гайаны рассказала агентству РИА Новости. Она подчеркнула, что генсек ООН должен выступать в роли нейтрального посредника, вести диалог со сторонами конфликта и стремиться к тому, чтобы не допускать его возникновения. В конце августа сообщалось, что Родригес Биркетт лидирует в неофициальном голосовании за пост генсека ООН. 8 членов Совбеза организации высказали за продолжение ее участия в дальнейшем голосовании. 3 против, 4 воздержались. Число выходов медведей к поселкам в Забайкалье выросло в этом году почти в 7 раз по сравнению с показателями прошлого года. С начала осени поступило около 50 сообщений о зверях в населенных пунктах, пишет Москва-24. С августа медведи выходили к людям в Красноярском крае, в Хабаровском, а также в Иркутской и Кемеровской областях, в Бурятии, на Алтае, на Чукотке, а также в Свердловской области и в Сочи. В этом году в разных регионах России из-за нападений медведей уже погибли больше 10 человек. Основными причинами аномальной активности медведи называют нехватку еды и высокую численность животных. Росстат зафиксировал резкий рост стоимости куриных яиц в Волгоградской области за неделю с 7 по 14 сентября. При этом отмечено снижение расценок на сезонную плодово-овощную продукцию. В среднем по области куриные яйца подорожали на 4,7%. Но, например, в Михайловке рост составил 10,5%. Теперь средняя цена за десяток в регионе составляет 77 рублей. Свинина и говядина прибавили в цене 0,9% и 0,4% соответственно. Среди лидеров по снижению стоимости лук репчатый – -3,7%, огурцы -3,3%, помидоры -2,9%, пишет «Комсомольская правда». Волгоградским водителям грозят штрафы за автомобили, мешающие проезду мусоровозов к контейнерным площадкам. Для физлиц сумма штрафа 5000 рублей. 15 сентября представители экоцентра совместно с сотрудниками ГАИ и представителями СМИ провели рейд в центральном районе. В частности, провели беседу с водителями во дворе дома номер 72Б по проспекту Ленина. Там дорога к мусорным контейнерам регулярно перекрывается припаркованными машинами. Другой проблемный адрес номер 15 по улице Кубанской. В экоцентре отмечают, что перекрытые проезды вынуждают сотрудников регоператора выезжать на другой адрес, а на площадке тем временем возникает перенакопление мусора, пишет «Высота 102». Франция выдвинула на «Оскар» драму «Минотавр» российского режиссера Андрея Звягинцева в номинации «Лучший иностранный художественный фильм», сообщает издание «Варайти». Франция уже второй раз выдвигает на «Оскар» фильм не на французском. В прошлом году это была драма «Простая случайность» иранского режиссера-диссидента Джафара Панахи. Американская киноакадемия объявит свой список из 15 лучших международных полнометражек 15 декабря, номинации 21 января. Напомню, «Минотавр» на Каннском фестивале вызвал 10-минутные овации. В центре сюжета глава крупной фирмы, который сталкивается с давлением государства. Официальный доллар 84,17, евро 97,13.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Кинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков. Неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо. Без пробега, быстро, недорого надо. Из Японии, Кореи или Китая надо. Есть надежный «Корефана» «Кинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Кинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
3: «Кинза Автотрейд». Очень хорошо.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Меня зовут Леонид Флипов. И прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок сертификат в бассейн на двоих. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Мы выбираем кассы самообслуживания, в том числе тогда, когда не хочется разговаривать с продавцом. Но каждый пятый часто идет туда еще и по этой причине. Как вы думаете, о чем идет речь? Мы выбираем кассы самообслуживания, в том числе тогда, когда не хочется разговаривать с продавцом, но каждый пятый часто идет туда еще и вот оказывается по этой причине. Как вы думаете, что же это за причина? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на сегодня.
1: Реклама.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
2: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали тот самый выгодный

0: «Спокойная сила». Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс.
2: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50-55-72.
3: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карты показывает 4 балла. Самая большая пробка в эти минуты на Лермонтова от Менделеева до проезда под железной дорогой.
4: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну и между тем у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». И сегодня он такой. Мы выбираем кассы самообслуживания, в том числе тогда, когда не хочется разговаривать с продавцом, но каждый пятый часто идет туда еще и по этой причине. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. А прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня. Спонсор ИП «Полупан» Зинаида Владимировна. Салон «Штор». Тюльпан.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, день эмоциональной и бытовой гармонии. Вы получите возможность сделать реальную передышку. Тельцы, возможно, неопределенность в некоторых вопросах. Из-за этого вы можете впасть в панику или уныние. Близнецы, вы поймаете окружающую позитивную атмосферу. Будет шанс безболезненно закрыть несколько важных вопросов. Раки, могут напомнить о себе неприятные бытовые или медицинские вопросы. День потребует конкретных усилий и расходов. Львы, вы будете не совсем свободны в выборе дел и распределении времени, пока придется подчиняться чужим желаниям и правилам. Девы, подтвердится правильность ваших планов на будущее. Вы увидите дополнительные перспективы на выбранном пути. Весы. День рутины и бесконечных проверок мелких деталей. Но это действительно нужно сделать, чтобы избежать ошибок в будущем. Скорпионы. Возможны неожиданные события, которые будут восприниматься как поворотные пункты. Будьте внимательны к происходящему. Стрельцы. Вам придется столкнуться с последствиями своего недавнего выбора. Нужно будет срочно завершить или начать какое-то дело. Козероги. Может заставить поволноваться кто-то из членов семьи или домашний питомец. В любом случае, домашние дела потребуют повышенного внимания. Водолеи. День расчета бюджета на ближайшее время. Возможно, вы решите изменить финансовую стратегию или потратить крупную сумму денег. Рыбы. День минутных прихотей и спонтанных желаний. Будьте аккуратны. Следование эмоциям может привести к долгоиграющим последствиям.
1: Реклама.
4: Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через пару минут мы вернемся к невероятному вопросу. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Кардиологи из Тулейнского университета США выяснили, как ночное освещение влияет на нашу сердечно-сосудистую систему. В течение нескольких лет они наблюдали за десятками тысяч добровольцев. Оказалось, что даже слабый свет от трех люкс постепенно меняет анатомию сердца. Три люкса – это уровень тусклого ночника или лунного света, который пробивается через окно. То, что мы называем полумраком. При постоянном подсвечивании снижается сократительная способность миокарда и немного увеличивается масса левого желудочка. Ученые подчеркивают, чем ярче в спальне, тем сильнее изменения. Дело в том, что ночной свет мешает выработке мелатонина и сбивает циркадные ритмы. Так что плотные шторы, выключенные гаджеты и абсолютная темнота – это простой и научно доказанный способ дать своему сердцу полноценно отдохнуть.
4: Реклама. Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
5: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
6: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
7: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: Сейчас бы в отпуск.
10: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у Аквалича до 20 сентября.
11: 43-55-13.
12: Телефон рекламной службы 52-62-44.
13: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утром. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Мы выбираем кассы самообслуживания, в том числе тогда, когда не хочется разговаривать с продавцом. Но каждый пятый часто идет туда еще и по этой причине. Как вы думаете, что же это за причина? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Я хочу ответить на вопрос.
0: Слушаю вас.
1: По моему мнению, это тогда, когда мало денег, что может не хватить денег на оплату.
0: Так, и почему идут на кассу самообслуживания?
1: Потому что в момент пробития смотрят, сколько денег осталось.
0: Все правильно, да-да-да, все, теперь я понял, о чем. То есть примерно прикинуть, да, хватит, не хватает, что-то да. Не пробил, и вот все с этим связано. Да, вы знаете, очень хорошая версия, но, увы, говорим о чем-то другом.
1: Ясно,
0: давайте подумаем, спасибо, да.
2: Доброе утро. Может быть, потому чтобы другие люди не видели, что он покупает, то есть какие-то такие секретные конфиденциальные покупки.
0: Вы часто такие делаете? Конфиденциальные. Слушайте, ладно, пускай эта версия тоже будет у нас, но вы знаете, нет, говорим все-таки о чем-то другом.
2: Хорошо.
0: Давайте подумаем, спасибо вам, да.
2: Может быть, потому что он хочет, скорость побыстрее, чтобы его обслужили.
0: То есть в очереди, да, например, не стоять.
2: Да, да.
0: Да, тоже очень хорошая версия, но, увы, пока что мимо.
2: Очень интересно, слушайте.
3: Я думаю, чтобы не стоять в очереди.
0: Да, вы знаете, я могу с вами согласиться, это первое, о чем и я подумал, но все-таки ответ какой-то другой. Давайте еще раз напомню невероятный вопрос и дам небольшую подсказку. Мы выбираем кассы самообслуживания, в том числе тогда, когда не хочется разговаривать с продавцом, но каждый пятый часто идет туда еще и по этой причине. И подсказка будет такая, это тоже связано с общением, но точнее с подготовкой. Вашей к этому самому общению. Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Если появляются мысли, звоните. А прямо сейчас новости.
4: Здравствуйте. В Ярославле после атаки дронов тушат НПЗ. В домах выбиты окна, повреждены автомобили. Пострадавших, к счастью, нет. В десятке аэропортов России ночью и утром ввели временные ограничения на полеты. Росстат зафиксировал резкий рост стоимости куриных яиц в Волгоградской области за неделю. В среднем яйца подорожали на 4,7%, например, в Михайловке на 10,5%. Средняя цена за десяток в регионе составляет 77 рублей, пишет «Комсомольская правда». В Волгоградской области задержали женщину-курьера-мошенников. Она забрала у жительницы Камышина 4 миллиона рублей и передала кураторам. Задержана молодая жительница Ивановской области, 2004 года рождения, пишет «Комсомольская правда». Состояние основательницы Wildberries Татьяны Ким уменьшилось на 1,5 миллиарда долларов с начала года. Теперь составляет 6,4 миллиарда, сообщает Bloomberg. Причиной снижения количества средств у бизнес-вумен журналисты назвали атаки на склады маркетплейса. Людмила Гусева, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
5: Реклама. О, великий мудрец! Хочется утку по-пекински.
6: Тебе в «Золотой дракон».
7: А мне бы судака в кисло-сладком соусе.
6: «Золотой дракон».
8: Ну а тум-ям тоже в «Золотой дракон».
6: В «Золотой дракон». Бронь столиков 251-300.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
10: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. Продолжаем и думать вот над каким невероятным вопросом. Мы выбираем кассы самообслуживания, в том числе тогда, когда не хочется разговаривать с продавцом. Но каждый пятый часто идет туда еще и по этой причине. Я повторю подсказку, что это то, о чем мы сегодня говорим, тоже связано с общением, но вот точнее с подготовкой к общению. Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, да.
1: Хотел бы ответить на...
0: Да, слушаю вас.
1: Вопрос.
0: Так.
1: Я думаю, когда основная очередь там стоит, ну, где кассир принимает, там просто большая очередь.
0: Да. Ну, вы знаете, вот про очередь у нас уже были такие версии, вот все-таки нет, дело в чем-то другом здесь.
1: Хорошо.
0: Давайте подумаем, спасибо, да.
2: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
2: Меня зовут Татьяна, и я хотела бы ответить на ваш вопрос.
0: Так.
2: Вот вы знаете, я как потребитель иногда прихожу в магазин в наушниках, и мне не хочется их вынимать из ушей. Может быть, люди идут на кассу самообслуживания тоже по этой же причине,
0: чтобы не снимать наушники.
2: Процесс.
0: Ага. То есть вы можете музыку слушать, разговаривать с кем-то, либо планировать кому-то позвонить, да, и вот лишний раз не хочется вынимать их. То есть, Татьяна, я так правильно понимаю вас, чаще все-таки вас можно увидеть вот на кассе самообслуживания, правильно? В наушниках.
2: Да, совершенно верно.
0: Все понятно.
2: По этой причине я туда и подхожу.
0: Татьяна, ну что ж, вы большая молодец, хочу вам сказать. Абсолютно вы правильно ответили на невероятный вопрос. Действительно, да, потому что просто не хочется снимать наушники. Вот о чем мы сегодня говорили. Ну что ж, Татьяна, дарю вам замечательный подарок. Это сертификат в бассейн на двоих. Мои поздравления.
2: Большое вам спасибо. Обязательно воспользуемся. Я Татьяна из Советского района Волгограда ответила на невероятный вопрос.
0: Хорошего дня вам. Обязательно еще звоните. И немного рекламной информации. Старый добрый центральный бассейн физ-академии принимает посетителей по абонементам для свободного посещения. Записывайтесь и приходите на сеансы плавания. Адрес: проспект Ленина, 74, между физкультурной академией и ареной. Новый невероятный вопрос будем разговаривать уже завтра, как всегда, в 9:10. Не пропустите. Доброе утро.
3: Реклама. В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация на .дом.рф. Стоп. Секунду внимания. «Волга» за 1 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442. Указан первоначальный взнос на автомобиль КАСО 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
7: 540-300. Потолкуйте с нами.
8: 17 и 18 сентября с 8 до 9 утра на радио «Спутник». Игра «Певец страны березового ситца». Слушайте 105.1 FM, отвечайте на вопросы ведущего и выигрывайте билеты на спектакль «Исповедь хулигана», который пройдет 21 сентября в ЦКЗ. В главной роли Сергей Безруков, категория 16+.
9: Спонсор конкурса ООО «Мой стоматолог».
10: В клинике «Мой стоматолог» оказываются все виды стоматологических, а также косметологических услуг. Эллосомоложение, вакуумно-роликовый массаж, интервальные гипоксические тренировки. Мы помогаем восхищаться собой. Работаем без выходных с 8 до 22.00. 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда становится меньше. Яндекс.Карты показывает 2 балла из 10. В городе имеются небольшие затруднения.
3: Радио «Спутник», 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: К музыке вернемся буквально через минуту, а прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
2: Всемирная история.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 17 сентября 1832 в Москве родился выдающийся российский врач Сергей Боткин. До 9 лет он не умел читать и писать из-за проблем со зрением, сильного астигматизма. Отец, владелец крупной чайной фирмы, даже думал отдать сына в солдаты. Но с мальчиком стал заниматься домашний учитель и обнаружил блестящие способности к математике. Боткин и хотел стать математиком, однако судьба распорядилась иначе. Новый императорский указ разрешил поступать в университет только дворянским детям, но кроме медицинского факультета. Так купеческий сын пошел учиться на врача и окончил факультет с отличием. Уже в 29 лет Сергей Боткин защитил докторскую диссертацию, стал главой клиники медико-хирургической академии в Петербурге. Там же он создал первую экспериментальную лабораторию и установил инфекционную природу вирусного гепатита А, который называют болезнью Боткина. Знаменитый врач был разносторонней личностью, например, каждый день играл на виолончели и брал уроки у профессора консерватории.
5: Радио «Спутник».

С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости и перед этим музыка понятная без слов.

0: слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Россия будет добиваться устойчивого мира и не намерена соглашаться на новые передышки для ВСУ, заявила на пленарном заседании ОБСЕ в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями глава российской делегации Юлия Жданова, сообщает РИА Новости. Она также отметила, что при любых договоренностях необходимо учитывать изменившиеся реалии на земле на фоне последовательного продвижения российских войск на поле боя. Сама площадка Вена, форум ОБСЕ, остается одной из немногих, где российская и западная делегации продолжают встречаться за одним столом, несмотря на конфликт, отмечает агентство. Между тем, военный конфликт России и Украины близок к завершению. Во всяком случае, об этом заявил президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Северная Каролина. По его словам, Вашингтон прилагает значительные усилия для достижения договоренностей между Москвой и Киевом. Он также отметил, что ему удалось завершить 8 войн, но конфликт между Россией и Украиной оказался самым сложным. Дональд Трамп также указал на то, что украинский конфликт приводит к повышению цен на дизельное топливо в США и пообещал, что ситуация вскоре разрешится, пишет газета.ру. В преддверии зимы власти Волгограда покупают мобильный пункт обогрева на случай ЧС. Горадминистрация объявила электронный аукцион на его поставку. Начальная стоимость контракта, который необходимо выполнить за 60 дней, составляет 2 миллиона 400 тысяч рублей. Транспортный модуль изготовлен на базе автомобильного прицепа, который можно перемещать в том числе по бездорожью. Сам модуль обогрева представляет собой сооружение арочного типа, наполняемое воздухом. Изделие в первую очередь предназначено для спасателей при выполнении задач по ликвидации ЧС, а также для водителей и пассажиров, попавших в сложную ситуацию в непогоду, отмечает «Высота 102». Волгоградские правоохранители задержали молодую женщину-курьера-мошенников, которая забрала у жительницы Камышина 4 миллиона рублей и передала кураторам, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на МВД региона. Потерпевшая обратилась в полицию 11 сентября. Преступление было совершено 5 числа. Ей позвонили незнакомцы, представились сотрудниками Центробанка и полиции, заявили о переводе денег с ее счета, убедили снять накопление якобы для проверки. 5 сентября потерпевшая обналичила 4 миллиона рублей. Ее несовершеннолетний сын передал деньги незнакомке во дворе. Ею оказалась жительница Ивановской области 2004 года рождения. За последние 70 лет из-за глобального потепления в Гренландии и Антарктиде растаяли 12,5 триллионов тонн льда. Этого объема хватило бы, чтобы покрыть всю территорию США слоем льда толщиной 1,5 метра, выяснили американские ученые, пишет журнал Scientific Data. По данным исследователей, 5/6 объема таяния льда происходит не из-за повышения температуры воздуха, а из-за сползания ледников в океан и более теплых вод, которые подтачивают ледяные щиты снизу из боков. По словам авторов исследования, это может привести к серьезным проблемам из-за будущего повышения уровня моря, пишет газета.ру. Официальный доллар 84,17, евро 97,13.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: 40-е семейство от Volvo, без преувеличения, знаковая история автомобильного мира. Эти машины ценят за баланс безопасности, стиля и ликвидности. Жизненный цикл у моделей долгий, и шведы постоянно держат их в тонусе. 4 года назад случился технический апгрейд. Электромобили перевели с переднего привода на задний. 2 года назад у некоторых версий обновили имена. И вот очередная модернизация. На этот раз эстетическая и цифровая. Облик машин стал строже и лаконичнее за счет новых фар, капота и бамперов. В салоне появился крупный вертикальный экран на 11 с лишним дюймов, куда внедрили голосового ассистента на базе искусственного интеллекта Google Gemini. Апгрейдили и безопасность. Адаптивный круиз-контроль получил продвинутые алгоритмы машинного зрения. Будем ждать обновленные версии по каналам параллельного импорта. Но и на вторичном рынке 40-е Volvo всегда желанный товар. Сейчас большинство этих моделей у нас в России 5-7 лет.
4: Реклама. Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
5: Сергей Безруков представляет спектакль об удивительной судьбе Сергея Есенина. «Хулиган. Исповедь».
6: Хулиган я.
5: 20 и 21 сентября. Волжский и Волгоград. Телефон 50 15 50. Категория 16+.
7: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Там, где музыка прежде всего.
1: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В мировых соцсетях новый виток популярности фраза американской писательницы Джоан Мациевска. Звучит она так. «Я хочу, чтобы искусственный интеллект стирал белье и мыл посуду, а я могла бы заниматься искусством, а не наоборот». Увы, сегодня люди устали от засилья искусственных изображений и сгенерированной музыки, пока роботы так и не научились полностью самостоятельно делать уборку или подметать улицы. Парадокс в том, что компьютеру легко даются абстрактные расчеты, рифмы и ноты, а физическая работа требует миллиардов вычислений в секунду, чтобы просто сориентироваться в комнате, обойти кошку и не сломать швабру. К тому же для этого нужны тысячи датчиков. Физический мир оказался для роботов сложным. А вот чтобы писать тексты, музыку и создавать видео, цифровому разуму не нужно выходить из виртуального пространства. А Джоан Мациевска выпускает новую книгу под названием «Кровавый сценарий». Интерес к роману подогрет именно ее вирусной цитатой. Кстати, писательница принципиально отказалась от нейросетей, и все иллюстрации создавали исключительно художники.
4: Реклама. Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
5: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-79-244-741, 16+.
6: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: 17 и 18 сентября с 8 до 9 утра на радио «Спутник». Игра «Певец страны березового ситца». Слушайте 105.1 FM, отвечайте на вопросы ведущего и выигрывайте билеты на спектакль «Исповедь хулигана», который пройдет 21 сентября в ЦКЗ. В главной роли Сергей Безруков, категория 16+.
7: Спонсор конкурса ООО «Медицинский центр Афина».
8: Медицинский центр «Афина» оказывает врачебный прием для взрослых и детей. Лабораторную диагностику, экспертизу ДНК, УЗИ-кабинет. Наш адрес – проспект Героев Сталинграда, дом 38, телефон 96-24-04. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Телефон рекламной службы 52-62-44.
10: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Военный конфликт России и Украины близок к завершению, заявил президент Трамп на митинге сторонников в штате Северная Каролина. Также он указал на то, что украинский конфликт приводит к повышению цен на дизтопливо в США и обещал, что ситуация вскоре разрешится. Волгоградская гордума внесла изменения в порядок оказания единовременной социальной помощи гражданам, пострадавшим от атак с воздуха. Ранее право на поддержку имели только граждане, пострадавшие от действий беспилотников. Теперь же соцпомощь будут выплачивать жителям, чье здоровье или имущество пострадали не только от БПЛА, но и от атак пилотируемых летательных аппаратов или ракетных вооружений, пояснили в гордуме. В Волгоградской области замечен резкий рост стоимости популярного бензина марки АЕ-92. По данным недельного мониторинга Росстата, он подорожал на рубль и 14 копеек. Сейчас стоит в среднем 68,75. Между тем, в Волгограде сохраняется напряженная ситуация с наличием топлива на АЗС. Бензин то появляется, то исчезает. Очереди на заправках все же стали заметно короче, отмечает Высота 102. Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Кинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков. Неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Гарифана» «Кинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Кинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
3: «Кинза Автотрейд». Очень хорошо.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: С вами радио «Спутник». Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Внимание, мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
6: Телефон рекламной службы 52-60.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 сентября 2021-го состоялась премьера южнокорейского сериала «Игра в кальмара», самого популярного в истории платформы Netflix. Уже за первые 25 дней он набрал 111 миллионов просмотров и возглавил топ Netflix в 90 странах мира. Так, в первом сезоне показано молоко в привычных для Южной Кореи маленьких бутылочках, но во втором сезоне с ростом популярности в мире молоко уже в картонной упаковке, привычной для западной аудитории. Герои драмы антиутопии попадают на затерянный остров и становятся участниками смертельных игр на выживание. Внешняя игра в кальмара – напряженный и зрелищный триллер, но его главный посыл глубокий. Это жесткая критика капитализма и социального неравенства. Герои теряют свои моральные принципы и человечность ради денег и выживания. При этом, обнажая проблему, путей ее решения сериал не предлагает. Из-за сцен жестокости Роскомнадзор ввел на сериал маркировку 18+.
4: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости и перед этим музыка понятная без слов.

0: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Россия обсуждает возобновление прямых рейсов с Японией и Южной Кореей. Контакты на эту тему сохраняются, сообщил сегодня замминистра иностранных дел страны Андрей Руденко. Он отметил, что идут технические консультации на уровне авиакомпаний и транспортных агентств. Но разговор сложный, так как прекращение перелетов не российская инициатива. При этом дипломат выразил надежду на то, что восстановить авиасообщение получится, тем более, что оно экономически выгодно и для Токио, и для Сеула, сообщает газета «Известия». В Волгограде завершили гидравлические испытания сетей. Сезон плановых отключений горячей воды завершен, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на концессии теплоснабжения. В течение месяца в домах волгоградцев включат отопление. За лето коммунальщики дважды испытали на прочность и герметичность более 800 километров теплотрасс. Обнаружили около 2500 повреждений, отремонтировали ветхие участки труб. Самые масштабные работы провели на улицах Удмуртской, Зеленодольской, Профсоюзной, Землячке, Советской и Глазкова. Также провели ремонт в 116 котельных. В Волгограде разбираются в ДТП с участием рейсового автобуса. Авария случилась возле остановки образовательного центра «Долина» на улице Степанищева. 44-летний водитель автобуса «Волгобас» наехал на 12-летнего мальчика возле остановки. Ребенка госпитализировали с места происшествия в больницу, сообщили в МВД региона. Характер травм ребенка не уточняется. Подробности ДТП также пока неизвестны, пишет «Высота 102». На видимой стороне Луны обнаружен новый ударный кратер размером почти 222 метра, глубиной до 43 метров, сообщает Russia Today, ссылаясь на Associated Press. По данным агентства, кратер стал крупнейшим из известных ударных, которые образовались в Солнечной системе в последнее время. По размеру кратер превосходит Римский Колизей. Он появился в мае 2024 года после столкновения Луны с фрагментом астероида или кометы. Сам момент удара не удалось зафиксировать телескопами, находящимися на Земле и в космосе. Группа «Рамштайн» оказалась лидером в списке артистов с самыми преданными слушателями. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе «Кион Музыка». Это выяснилось благодаря коэффициенту «Skip Rate». Доля пролистывания треков спустя 30 секунд после запуска с 1 марта по 31 августа самый низкий «Skip Rate» оказался у «Рамштайн». В топ-5 также вошли певица Света, коллективы «Наутилус Помпилиус», «Ленинград» и «Гаязов Бразерс». Далее в списке в том числе «Любовь Успенская», «Дима Билан» и группа «Любэ». Официальный доллар 84.17, евро 97.13.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Артвок» – китайский ресторан «Золотой дракон». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
2: Реклама.
3: Фу, успели.
4: Что успели?
3: Корпоратив новогодний забронировать в «Золотом драконе». Дату выбрали, предоплату внесли.
4: Так рано?
3: В прошлом году не успели. Теперь я знаю. Заранее. Это вовремя. «Золотой дракон». Телефон 251-00.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Патрисия Касс. Спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: Меня зовут Леонид Филиппов. Сегодня четверг, 17 сентября на календаре, и далее на радио «Спутник» «Сплин».
2: Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-23-85.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник на 105.1 FM. И я напомню, каждое буднее утро на Радио Спутник мы играем в невероятный вопрос. И не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: рисуй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Стоп! Секунду внимания! «Волга» за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
3: Указан первоначальный взнос на автомобиль «Газ-40» 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Агат. Покупай выгодно. Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио.

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Елка», далее на «Спутнике» Гарри Стайлс, а прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Россия обсуждает возобновление прямых рейсов с Японией и Южной Кореей. Контакты на эту тему сохраняются на уровне авиакомпаний и транспортных агентств, сообщил сегодня замглавы МИДа Андрей Руденко, пишет газета «Известия». Росстат зафиксировал резкий рост стоимости куриных яиц в Волгоградской области за неделю. В среднем яйца подорожали на 4,7%, но, например, в Михайловке на 10,5%. Средняя цена за десяток в регионе составляет 77 рублей, пишет «Комсомольская правда». В Волгоградской области задержали женщину-курьера-мошенников. Она забрала у жительницы Камышина 4 миллиона рублей и передала кураторам. Задержана молодая жительница Ивановской области, 2004 года рождения, пишет «Комсомольская правда». Сага «Сумерки» возвращается сегодня в российский кинопрокат. Уже показала невероятный результат. Фильм еще не вышел в прокат. С учетом предпродаж освоил 46 миллионов рублей, отмечает газета «Коммерсант». Людмила Гусева, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: jeune pour mourir.
1: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Кристиан Леонтью, «Story of my life», еще «Металлика» и в самом начале «Моден Токен».
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377. Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
4: Сергей Безруков представляет спектакль об удивительной судьбе Сергея Есенина. Хулиган, исповедь. Хулиган я. 20 и 21 сентября. Волжский и Волгоград. Телефон 50 15 50. Категория 16+.
5: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Кристен Леонтью. И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Андрей Королев. Еще впереди на «Спутнике» Дэнни Трезе, Фон Лию, и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама.

0: салон «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
3: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк, а опять милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно. Твоим волосам, салонам и мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Полиция Таиланда задержала двух подростков 14 и 17 лет, подозреваемых в серии ограблений туристов на курорте Паттайя, в том числе россиян, сообщила пресс-служба полиции города-курорта в соцсетях. За последнюю неделю в южной части Паттайи было совершено несколько нападений. Полиция усилила ночное патрулирование района и пляжа. Задержанные подростки смешанного тайско-иностранного происхождения. Они были вооружены пневматическим пистолетом и ножом. В ходе допроса задержанные признали вину. В числе их преступлений ограбление российского туриста под дулом пистолета в ночь на 15 сентября, отмечает «Москва-24». На солнце удивительное затишье. За 4 дня не произошло ни одной вспышки обычного класса С и выше. Об этом сообщает сегодня пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. Последний раз такой продолжительный перерыв наблюдался в 2021 году с 7 по 11 декабря. Если сегодня вспышечная активность не возобновится, то установленный 5 лет назад антирекорд может быть побит, говорят ученые. При этом отмечают, что подобные длительные паузы не характерны для текущей фазы солнечного цикла, пишет «Вечерняя Москва». В Волгоградской области замечен резкий рост стоимости популярного бензина марки АИ-92. По данным недельного мониторинга Росстата, он подорожал на 1 рубль и 14 копеек. Сейчас стоит в среднем 68,75 за литр. АИ-95 подорожал на 70 копеек. Средняя цена литра 75,89. Дистопливо подорожало незначительно. Стоит в среднем 78,41, отмечает «Высота 102». Между тем, в Волгограде сохраняется напряженная ситуация с наличием топлива на заправках. Он то появляется, то исчезает, но очереди КЗС стали заметно короче. В преддверии зимы власти Волгограда покупают мобильный пункт обогрева на случай ЧС. Горадминистрация объявила электронный аукцион на его поставку. Начальная стоимость контракта, который необходимо выполнить за 60 дней, составляет 2 миллиона 400 тысяч рублей. Транспортный модуль изготовлен на базе автомобильного прицепа, который можно перемещать в том числе по бездорожью. Сам модуль обогрева представляет собой сооружение арочного типа, наполняемое воздухом. Изделие в первую очередь предназначено для спасателей при выполнении задач по ликвидации ЧС, а также для водителей и пассажиров, попавших в сложную ситуацию в непогоду, отмечает «Высота 102». Сага «Сумерки» сегодня возвращается в кинопрокат в России. С 17 сентября начинаются показы первой части. Остальные серии покажут с 8 октября, далее с 5 ноября, с 10 декабря и, наконец, с 11 февраля 2027 года. Еще до начала официального проката, с начала сентября, картина уже собрала больше 46 миллионов рублей. Пока в статистику попали только спецпоказы и предпродажи билетов на будущие сеансы, рассказала главный редактор бюллетеня кинопрокатчика Вероника Скурихина. Она назвала этот результат грандиозным, пишет «Коммерсант». Официальный доллар 84,17, евро 97,13.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 12-14, днем плюс 20-22.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, без этого недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
5: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Такие песни нам всегда помогают, когда уходит откровенно теплая погода и уже наступает вполне себе уверенная осенняя прохлада. Только что Тони Брэкстон, Unbreak My Heart. А что касается реального положения дел, то у нас впереди группа «Кино» и песня «Кончится лето». С вами Андрей Королев, я вас приветствую и желаю хорошего четверга в компании с прекрасной музыкой.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
5: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
6: 540-300. Потолкуйте с нами.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты. Это группа Кино. А впереди у нас Морган Уоллен, Love Somebody. Ну а прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой, где на этой неделе мы рассказываем про всевозможных интересных животных, которых уже не существует. И сегодня поговорим про птицу Дадо, которая, кстати, пропала после встречи с человеком. Спонсор горячей десятки Анны Романовой на радио «Спутник» ООО «8 марта». Итальянский ресторан «Скузи».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Дронты или Додо – одни из самых известных вымерших птиц. В ледниковом периоде был смешной эпизод, который показывал, как именно вымерли Додо, готовясь к своему вымиранию. Но это, конечно, вымысел. Додо, в отличие от мамонтов, благополучно пережили ледниковый период. А вымерли они после встречи с человеком. Сегодня дронты. Согласно генетическим и геологическим исследованиям, предки дронтов появились очень давно, примерно 25 миллионов лет назад. То есть Додо действительно жили в ледниковом периоде. Правда, встретиться с Мэнни, Диего и Сидом они точно не могли. Мегафауна плейстоцена, большие доисторические животные, жили в Америках, северной и южной. А единственным местообитанием Додо был и всегда оставался остров Маврикий в Индийском океане. И Додо никогда не видели арбузов. Ближайшие родственники дронтов – голуби. Предки голубей и Додо разделились 24 миллиона лет назад. Додо действительно не летали. На Маврике у них не было естественных врагов, поэтому крылья атрофировались за ненадобностью. Додо были крупными птицами высотой около 1 метра и весом от 10 до 18 килограммов. Это вес упитанного индюка. При этом дронты дополнительно носили камни в желудке. Они были нужны, чтобы переваривать твердые плоды, семена и орехи. Так же делают современные крокодилы. Кстати, мясо Додо было невкусным. Моряки называли его жестким и пресным. Додо ели только тогда, когда ничего другого не было. Настоящие виновники уничтожения дронтов – свиньи, собаки, кошки и серые крысы, привезенные на Маврикий на кораблях. Они начали массово разорять гнезда дронтов, которые откладывали всего по одному яйцу в год. Дронты исчезли с рекордной скоростью. Первые европейцы, голландцы, увидели Додо в 1598 году. Последний подтвержденный случай встречи с Додо зафиксирован в 1662. То есть понадобилось меньше 70 лет. И что на первом месте? Додо ежегодно полностью сбрасывали все перья и становились лысыми. Долгое время ученые не могли понять, почему на рисунках разных путешественников Додо выглядят совершенно по-разному. И только исследование 2017 года показало, что Додо переживали экстремальную линьку в засушливый сезон и заново отращивали перья в сезон дождей. Художники просто заставали птиц в разные времена года.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Реклама.
4: Детский день рождения от 8000 рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3-й этаж. 6+.
5: Радио «Скузи».

0: Ваш рабочий день проходит успешно, легко и в компании с отличной музыкой. У нас и золотые хиты, и не забываем про молодые таланты. Впереди английская певица Сиена Спиро и песня «Die on this hill». А сейчас у нас новости.
1: Здравствуйте. Сотрудники ЦИКа накануне предотвратили попытку кибератаки на информресурсы российской избирательной системы, заявила глава Центра избиркома Элла Памфилова. Она подчеркнула, что такое случилось впервые, но система готова противостоять хакерам, пишет «Вечерняя Москва». В Волгограде завершили гидравлические испытания сетей. Сезон плановых отключений горячей воды завершился, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на концессии теплоснабжения. В течение месяца в домах волгоградцев включат отопление. В преддверии зимы власти Волгограда покупают мобильный пункт обогрева на случай ЧС. Горадминистрация объявила электронный аукцион на его поставку. Изделие в первую очередь предназначено для спасателей при выполнении задач по ликвидации ЧС, а также для водителей и пассажиров, попавших в сложную ситуацию в непогоду, пишет «Высота 102». На видимой стороне Луны обнаружен новый ударный кратер диаметром почти 222 метра, сообщает Associated Press. Этот кратер появился в мае 2024 года после столкновения Луны с фрагментом астероида или кометы. Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор выпуска ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон». Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 12-14, днем плюс 20-22.
3: Реклама. О, великий мудрец, хочется утку по-пекински.
4: Тебе в «Золотой дракон».
5: А мне бы судака в кисло-сладком соусе.
4: «Золотой дракон».
6: Ну а тум-ям тоже в «Золотой дракон».
4: В «Золотой дракон». Бронь столиков 251-300.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: Сейчас время познакомиться с песнями золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидают. В этом выпуске танцевальный хит Сержа Дивана и Хадли, чуть раньше Дайдо. А откроют золотую коллекцию Адриано Челентано с песней, которую можно запросто подпевать, даже не зная слов.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: Сегодня 5 песен любви завершали Hathaway, I Miss You, и чуть раньше Шакира, Whenever Wherever. К 5 песням о любви, где бы вы ни находились, мы возвращаемся каждый день в 13.05. Можно настроиться и получать романтическое настроение буквально каждый день. С вами Андрей Королев. Я вас приветствую и желаю хорошего четверга. Впереди у нас Амель Бенд и песня «Ма философи».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Новость для Волгограда. Теперь Чанган Центр Арконт и в Волгограде на улице Неждановой, 12. В честь открытия специальные условия на всю линейку. Новый автомобиль Чанган от 2 миллионов 260 тысяч рублей. Чанган Центр Арконт на Неждановой, 12. Новый дилерский центр в Волгограде. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности у официального дилера Чанган ООО «Концепт СТ». Не является публичной офертой.
3: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков. Доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
4: Сергей Безруков представляет спектакль об удивительной судьбе Сергея Есенина. «Хулиган. Исповедь». Хулиган я. 20 и 21 сентября. Волжский и Волгоград. Телефон 50 15 50. Категория 16+.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
8: Спонсор ООО «8 марта» – итальянский ресторан «Скузи».
9: Детский день рождения от 8 тысяч рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3 этаж, 6+.
10: Телефон рекламной службы 52 62 44.
11: Радио «Спутник».

0: Некоторые песни — это не только музыка и слова, это очень много души, очень много историй и что-то обязательно личное. Впереди у нас Рики Мартин и Мэйя с очень трогательным хитом «Private Emotion». А сейчас у нас новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Новые антироссийские санкции США, которые СМИ прозвали адскими, осложнят мирное урегулирование на Украине, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Конгресс США одобрил законопроект о введении пошлины 100% против 5 крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России в США. Между тем, в Штатах дорожает дизтопливо, а в Германии цены на него достигли нового рекорда – почти 2,5 евро за литр или 237 рублей в российской валюте. Об этом пишет газета «РУ», ссылаясь на немецкие СМИ. В Волгограде разбираются в ДТП с участием рейсового автобуса. Авария случилась возле остановки образовательный центр «Долина» на улице Степанищева вечером. Автобус сбил 12-летнего мальчика. Ребенка госпитализировали с места, пишет «Высота 102». На видимой стороне Луны обнаружен новый ударный кратер диаметром почти 222 метра, сообщает Associated Press. Этот кратер появился в мае 2024 года после столкновения Луны с фрагментом астероида или кометы. Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 12-14, днем плюс 20-22.
2: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, без этого недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: с вами подошли к песням золотой коллекции. Впереди тройка настоящих музыкальных бриллиантов. Послушаем Эми Макдональд с песней «This is the life». Чуть раньше у нас Селин Дион. А откроет золотую коллекцию F.R. David.
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Мам, ну когда же к тете Свете?
4: Завтра идем к стоматологу.
3: Ура!
4: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
2: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
7: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
6: Тогда в полипрофиль 977-377.
8: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
9: Ах, Аконыч.
10: Стоп, секунду внимания. Волга за 1 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. Волга Агат на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
11: Указан первоначальный взнос на автомобиль КАСО 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе Трейдин. ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Агат. Покупай выгодно.
13: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Аптеки.ру. Золотой партнер в
1: питании металлодетекторами и рамками. Также там будут аптечки для оказания первой помощи. Выборы депутатов пройдут в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Можно голосовать на участке и дистанционно, пишет РИА Новости. На нижней террасе набережной в Волгограде появится почти 400 бесплатных парковочных мест. Они создаются от бронекатера БК-13 до моста через Волгу, рассказали в пресс-службе мэрии. Подрядная организация уже обустроила более 300 мест вдоль причальных стенок. Еще 96 парковочных мест появится вдоль нулевой продольной. Их создадут на втором этапе благоустройства. Таким образом, общее количество новых машиномест будет около 400. На новой парковке уже уложено покрытие, нанесена разметка, установлены дорожные знаки. Заехать можно с ракадной дороги, пишет Высота 102. Злостный неплательщик алиментов из Волгоградской области выплатил своей дочери больше 700 тысяч долга после вмешательства приставов и ареста его грузовика КАМАЗ. Об этом сообщается на канале УФССП по региону. По решению суда житель Новоаннинского района должен был ежемесячно перечислять четверть своего дохода на содержание дочери, но часто забывал об этом. Тогда взыскатель обратилась за помощью к судебным приставам. Те наложили арест на банковский счет должника, затем арестовали и его КАМАЗ, пишут городские вести. Россия обсуждает возобновление прямых рейсов с Японией и Южной Кореей. Контакты на эту тему сохраняются, сообщил сегодня замминистра иностранных дел страны Андрей Руденко. Он отметил, что идут технические консультации на уровне авиакомпаний и транспортных агентств. Но разговор сложный, так как прекращение перелетов не российская инициатива. При этом дипломат выразил надежду на то, что восстановить авиасообщение получится, тем более, что оно экономически выгодно и для Токио, и для Сеула, сообщает газета «Известия». Общественные туалеты с лимитом посещения в 10 минут установят в Нью-Йорке. Об этом сообщил мэр города Захран Мамдани. Проект пилотный. В его рамках установят 17 модульных уборных. В таких туалетах через определенное время начинают мигать световые сигналы, побуждая человека выйти. После этого двери кабинки автоматически откроются. Таким образом, власти намерены бороться с наркоманией, проституцией и бездомными в таких местах, сообщает РИА Новости. Официальный доллар 84.17, евро 97.13.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 12-14, днем плюс 20-22.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, без этого недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Гарифана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Eurythmics и великолепная Энни Ленокс с песней «The Miracle of Love» — золотые хиты. С вами Андрей Королёв, я вас приветствую, желаю хорошего рабочего четверга. Надеюсь, с помощью прекрасных песен удается совмещать и рабочее, и в том числе нерабочее настроение. У нас впереди «Братья Гримм» и песня «Кустурица». На спонсор эфира на радио «Спутник» ИП Бабенко Екатерина Сергеевна, электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: музыкальные новинки с нами тоже. Это Алок и Халид, Dive Into Me. Буквально вот на днях была новость, что среда самый подходящий для работы день в плане биоритмов. Сегодня четверг, и уже, кстати, многие мысли по поводу предстоящих выходных. Тут главное согласовать свои планы с прогнозом синоптиков. Впереди у нас Сандра, Stop for a Minute, золотые хиты.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Сергей Безруков представляет спектакль об удивительной судьбе Сергея Есенина. «Хулиган. Исповедь».
3: Хулиган я.
2: 20 и 21 сентября. Волжский и Волгоград. Телефон 50 15 50. Категория 16+. Стоп. Секунду внимания. «Волга» за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
4: Указан первоначальный взнос на автомобиль КАСО 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Агат. Покупай выгодно. Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио Спутник.

0: Радио «Спутник». Золотые хиты.
1: В этот четверг движемся только вперед. А впереди у нас Дермат Кеннеди и песня «Kiss Me». А сейчас новости.
2: Здравствуйте. Новые антироссийские санкции США, которые СМИ прозвали адскими, осложнят мирное урегулирование на Украине, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Конгресс США одобрил законопроект о введении пошлины 100% против 5 крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России в США. Власти Волгоградской области заявляют о постепенной стабилизации ситуации с бензином. По данным регионального комитета промышленной политики, этого удалось добиться за счет увеличения объема поставок автотоплива, пишет «Высота 102». Полиция курортного города Паттайя в Таиланде задержала двух подростков 14 и 17 лет за серию ограблений туристов, в том числе россиян, пишет «Москва-24». В Волгограде завершили гидравлические испытания сетей. Сезон плановых отключений горячей воды завершился, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на концессии теплоснабжения. В течение месяца в домах волгоградцев включат отопление. Людмила Гусева, служба информации.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон». Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 12-14, днем плюс 20-22.
0: Реклама. О, великий мудрец! Хочется утку по-пекински.
4: Тебе в «Золотой дракон».
5: А мне бы судака в кисло-сладком соусе.
4: «Золотой дракон».
6: Ну а тум-ям тоже в «Золотой дракон».
4: В «Золотой дракон». Бронь столиков 251-300.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Впереди Кайли Миноук, «Гарбич» и уже скоро Фил Коллинз с хитом «Another Day on Paradise» откроет золотую коллекцию часа.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
4: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков. Доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: 24,17, евро 97,13.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Спонсор выпуска ООО «Артвок», ресторан «Золотой дракон». А на завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14, днем в Волгограде до 22 тепла.
3: Реклама. Фух, успели.
4: Что успели?
3: Корпоратив новогодний забронировать в «Золотом драконе». Дату выбрали, предоплату внесли.
4: Так рано?
3: В прошлом году не успели. Теперь я знаю. Заранее. Это вовремя. «Золотой дракон». Телефон 251-300.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Иглесиас и Долли Партон с нами. Золотые хиты и превосходное осеннее созерцательное настроение. Меня зовут Элина Гончарова. Привет, приятного вечера. Тейм Импала и Дженни, новинка Дракула впереди. Чуть раньше ночные снайперы. Спонсор эфира на радио «Спутник» ИП Бабенко Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк, а опять милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно. Твоим волосам, салонам и мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: Говорят, что четверг — это такой день, когда ты вроде бы уже устал от рабочей недели, но пока категорически не готов к следующей. Всем удачного завершения рабочего дня. И пусть вечер сегодняшний радует. Из музыки впереди Fancy, Flames of Love.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
4: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-23-85.
5: Стоп! Секунду внимания! «Волга» за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
6: Указан первоначальный взнос на автомобиль К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали тот самый

0: Сила. Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио СП.

0: И вот уже половина шестого на часах, совсем чуть-чуть остается до завершения рабочего дня, и на душе от этого с каждой минутой теплее. С нами прекрасная музыка, золотые хиты и не только. Дотан нам впереди, чуть позже будет Линда. Сейчас новости коротко на радио «Спутник».
1: Здравствуйте. В Красноармейском районе ремонт моста через Волго-Донской канал будет идти больше 2 лет. Даты проведения работ обозначены на информационных щитах, которые заметили на въезде автомобилисты. Работы должны завершить к 1 ноября 2028 года, пишет блокнот «Волгоград». Имущество коррупционеров на сумму свыше 3 триллиона рублей изъяли в России за 1.5 года, заявил генпрокурор Александр Гуцан. Среди примеров глава генпрокуратуры назвал экс-руководителя госпредприятия, занимавшего пост замгубернатора одного из регионов. У чиновника изъяли 28 машин, 9 земельных участков, а также 3 особняка и 24 других помещения. В Госдуме тем временем предложили ввести самозапрет на увеличение лимита кредитной карты. Авторы инициативы считают, что мера в том числе поможет обезопасить счета от мошенников, которые могут получить к ним доступ. Александра Короткова, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: На завтра нам обещают переменную облачность, без осадков, ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Ночью от 12 до 14 тепла, днем в Волгограде до плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».
4: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Настраиваемся на завершение рабочего дня в компании прекрасной музыки. Здесь хорошо всегда. В последней четверти часа слушаем хиты золотой коллекции. В этой тройке Дэвид Чарвит, Leap of Faith, Тони Брэкстон, Spanish Guitar и в самом начале Стиви Уандер, его главная песня.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Получи достойный заработок. База «ВИД» приглашает на работу водителей категории «Е» с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: самое начало нулевых, 2002 год, Дэвид Чарвит, Leap of Faith в нашей золотой коллекции, только музыка, проверенная временем. Долорес О'Риордан ждет нас в дебюте нового музыкального Ordinary Day, но сначала музыка, понятная без слов, Карлос Сантана, I Love You Much Too Much.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Мам, ну когда же к тете Свете?
4: Завтра идем к стоматологу.
3: Ура!
4: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
2: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Салон «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Лучший союз – вы и дом от «Югдом плюс».
2: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волга-Молл». 50-26-53.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор новостей на Радио «Спутник» ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Турция направила России и Украине предложение, которое должно прекратить атаки на суда в Черном море. Об этом сообщило агентство «Франс-Пресс» со ссылкой на источник среди турецких дипломатов. Мы поделились с Россией и Украиной текстом меморандума, проектом текста, чтобы найти решение проблемы этих ударов, цитируют инсайдера журналисты. РБК также напоминает, что ситуация с судоходством в Черном море осложнилась в августе. К урегулированию ситуации, кроме Турции, призывала ранее также Греция. 10 автобусов-гармошек начали перевозить пассажиров на двух маршрутах в Волгограде. Единой конечной для обоих маршрутов стал железнодорожный вокзал, откуда отправляются второй и 21 автобусы. Каждая из машин способна перевозить до 184 пассажиров. В автобусах, кроме знаменитой гармошки, которая соединяет секции, есть климат-контроль, информационное табло. Кузов наклоняется к платформе остановки. Также предусмотрена аппарель. По ней в салон удобно закатывать любой тип колясок. Новые автобусы-гармошки работают на двух самых протяженных маршрутах в городе, пишут новости Волгограда. С начала года из волгоградского пункта содержания бездомных животных пристроили 156 собак. По данным муниципального предприятия, после стерилизации и вакцинации животные отправились к своим новым хозяевам. С каждым новым владельцем заключен договор, где прописана ответственность за забранное животное. Как пишет «Высота 102», в прошлом году волгоградцы забрали из приюта 125 собак, и за неполный этот год количество уже превысило прошлогодний показатель. Европе из-за летней жары грозит дефицит картофеля. Об этом пишет Financial Times. По информации газеты, в этом году фермеры потеряли в Европе почти 7 миллионов тонн урожая. Кроме того, экстремально высокие температуры повлияли на размер плодов. Картошка попросту слишком мелкая. В Европе уже зафиксирован рост цен на картофель. Последний концерт Оззи Осборна покажут в кинотеатрах. Кинокомпания Mercury Studios выпустит на большие экраны документальный фильм «Оззи и Black Sabbath. Назад к началу». Лента заявлена как фильм «Прощание Оззи Осборна» и содержит запись последнего концерта, в котором легендарный рок-музыкант принял участие всего за 17 дней до смерти. Как сообщает BBC, мировая премьера назначена на 28 октября, а продажу билетов откроют на следующей неделе. Официальный доллар на сегодня 84.17, евро 97.13.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В пятницу нам обещают переменную облачность, без осадков, ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14, днем в Волгограде до 22 тепла.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Настраиваемся на отдых, завершаем все дела в компании любимой музыки. Это легко. А меня зовут Ирина Гончарова. Впереди у нас Modern Talking, Джеронимо Скедилак и известная история на новый лад от Train и Kenny G, Careless Whisper уже вот-вот. Спонсор эфира на радио «Спутник» ИП Бабенко Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация на .дом.рф. Стоп. Секунду внимания. «Волга» за 1 994 300 рублей. Остальное под 0,1% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
4: Указан первоначальный взнос на автомобиль КАСО 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: «Агат». Покупай выгодно.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спутник».

0: Какие хиты и то, что в моде, в компании которых мы, конечно же, прекрасно себя ощущаем в любое время суток, в любую погоду, но особенно здорово перед завершением рабочего дня. Удачи всем, прекрасного настроения. Далее с нами Стас Пьеха, Григорий Лепс, «Она не твоя».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Новость для Волгограда. Теперь Чанган Центр Арконт и в Волгограде на улице Неждановой, 12. В честь открытия специальные условия на всю линейку. Новый автомобиль Чанган от 2 миллионов 260 тысяч рублей. Чанган Центр Арконт на Неждановой, 12. Новый дилерский центр в Волгограде. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности у официального дилера Чанган ООО «Концепт СТ». Не является публичной офертой.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: 17 и 18 сентября с 8 до 9 утра на радио «Спутник». Игра «Певец страны березового ситца». Слушайте 105.1 FM, отвечайте на вопросы ведущего и выигрывайте билеты на спектакль «Исповедь хулигана», который пройдет 21 сентября в ЦКЗ. В главной роли Сергей Безруков. Категория 16+.
6: Спонсор конкурса ООО «Медицинский центр Афина».
7: Медицинский центр «Афина» оказывает врачебный прием для взрослых и детей. Лабораторную диагностику, экспертизу ДНК, УЗИ-кабинет. Наш адрес: проспект Героев Сталинграда, дом 38, телефон 96-24-04. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Добро пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник».
1: Половина седьмого на часах в нашей компании. Хорошо, всегда приятного вечера. Селин Дион впереди, новая песня «Бонжур, пардон, мерси». А сейчас Анна Романова, и в горячей десятке сегодня мы узнаем, кто же такие дронты. Спонсор программы ООО «8 марта» – итальянский ресторан «Скузи».
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Дронты или додо – одни из самых известных вымерших птиц. В ледниковом периоде был смешной эпизод, который показывал, как именно вымерли додо, готовясь к своему вымиранию. Но это, конечно, вымысел. Додо, в отличие от мамонтов, благополучно пережили ледниковый период. А вымерли они после встречи с человеком. Сегодня дронты. Согласно генетическим и геологическим исследованиям, предки дронтов появились очень давно, примерно 25 миллионов лет назад. То есть додо действительно жили в ледниковом периоде. Правда, встретиться с Мэнни, Диего и Сидом они точно не могли. Мегафауна плейстоцена, большие доисторические животные, жили в Америках, северной и южной. А единственным местообитанием додо был и всегда оставался остров Маврикий в Индийском океане. И додо никогда не видели арбузов. Ближайшие родственники дронтов – голуби. Предки голубей и додо разделились 24 миллиона лет назад. Додо действительно не летали. На Маврике у них не было естественных врагов, поэтому крылья атрофировались за ненадобностью. Додо были крупными птицами высотой около 1 метра и весом от 10 до 18 килограммов. Это вес упитанного индюка. При этом дронты дополнительно носили камни в желудке. Они были нужны, чтобы переваривать твердые плоды, семена и орехи. Так же делают современные крокодилы. Кстати, мясо додо было невкусным. Моряки называли его жестким и пресным. Додо ели только тогда, когда ничего другого не было. Настоящие виновники уничтожения дронтов – свиньи, собаки, кошки и серые крысы, привезенные на Маврикии на кораблях. Они начали массово разорять гнезда дронтов, которые откладывали всего по одному яйцу в год. Дронты исчезли с рекордной скоростью. Первые европейцы, голландцы, увидели додо в 1598 году. Последний подтвержденный случай встречи с додо зафиксирован в 1662. То есть понадобилось меньше 70 лет. И что на первом месте? Додо ежегодно полностью сбрасывали все перья и становились лысыми. Долгое время ученые не могли понять, почему на рисунках разных путешественников додо выглядят совершенно по-разному. И только исследование 2017 года показало, что додо переживали экстремальную линьку в засушливый сезон и заново отращивали перья в сезон дождей. Художники просто заставали птиц в разные времена года.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
5: Реклама. Детский день рождения от 8000 рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3 этаж. 6+.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
1: На завтра нам обещают переменную облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 1,6 метров в секунду. Ночью от 12 до 14 тепла, днем в Волгограде до плюс 22.
6: Радио «Спутник». Музыкальный пульс Волгограда.

0: последние четверти часа там, где музыка. Прежде всего, мы ждем сборник хитов золотой коллекции. На этот раз нас порадует Madcon, Beggin, Ace of Base, All What She Wants. И в самом начале Bad Boys Blue, 80-е, Gimme, Gimme Your Lovin'.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: Чеки в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
5: Спонсор золотой коллекции ООО «КИС».
6: Кто мы?
7: Сисадмины.
6: Чего мы хотим?
7: Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
6: Где мы это хотим?
7: В облаке.
6: Как это получить?
7: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
6: Подробности на kaspersky.ru.
8: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Бэггин в нашей золотой коллекции. И вот именно в таком настроении мы завершаем рабочий день, покидаем офисы и оставляем проблемы и их решения на завтра. Впереди армия любовников Obsession и музыка, понятная без слов, уже вот-вот. Это Ян Хаммер, тема Крокета.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Сила. Университетский 91А, Ишдеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
2: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
3: 543-00. Потолкуйте с нами.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Сейчас на «Спутнике» время новостей.
2: Здравствуйте. Коррупция не должна оставаться безнаказанной, а все имущество, полученное преступным путем, должно изыматься в доход государства, заявил в четверг генпрокурор Александр Гуцан. Каждый факт необходимо найти и привести к логическому результату, цитирует главу генпрокуратуры РИА Новости. Без этого вся работа правоохранительных и надзорных органов теряет смысл. Заявление Александр Гуцан сделал в ходе визита в Минск в рамках одной из рабочих встреч. Расходы на капитальный ремонт здания Волгоградского ТЮЗа проверит контрольно-счетная палата региона. Внеплановую проверку инициировали депутаты областной думы. Аудит запланирован на 4-й квартал этого года. В контрольно-счетной палате выяснят эффективность освоения почти миллиарда рублей, пишет «Высота-102». Капитальный ремонт Волгоградского ТЮЗа начался в 2022 году. На сами работы в несколько этапов потратили около 900 миллионов. Кроме того, в течение нескольких лет многомиллионных вложений потребовало и световое, и звуковое оборудование театра. Новую парковку будут проектировать у подножия Мамаева кургана. На ней можно будет оставить более 150 автомобилей. Документация для будущего проектирования прикреплена к аукциону по поиску подрядчика для строительства подземного перехода. Его планируют оборудовать под проспектом Ленина. Стоимость контракта около 18 миллионов рублей, об этом пишет портал V1. Проект и рабочая документация должны быть готовы к концу осени 2027 года. Арабские Эмираты вернулись в пятерку самых популярных направлений для отдыха осенью. Восстановлению спроса способствуют привлекательные цены на размещение. К прошлогоднему уровню продажи могут вернуться уже в начале 2027 года, пишет Интерфакс со ссылкой на представителей отрасли. Этой осенью российские туристы чаще всего бронируют туры в Дубай, Шарджу и Фуджейру. Британский журнал «Тайм» впервые составил список 100 самых влиятельных людей, определяющих будущее искусства. На обложке издания появилась американская художница-портретистка Эми Шеральд. В перечень вошли 11 меценатов, включая инвестора Кена Гриффина. В топ-100 также есть руководители Метрополитен-музея и музея-студии Гарлема. Одной из икон в искусстве журнал «Тайм» назвал Бэнкси. Официальный доллар на завтра 84.51, евро 97.50.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Артвок». Ресторан «Золотой дракон». А на завтра нам пообещали переменную облачность без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14. Днем в Волгограде до 22 тепла.
0: Реклама.
4: О, великий мудрец! Хочется утку по-пекински.
5: Тебе в «Золотой дракон».
6: А мне бы судака в кисло-сладком соусе.
5: «Золотой дракон».
7: Ну а том-ям тоже в «Золотой дракон».
5: В «Золотой дракон». Бронь столиков 251-300.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Все самые яркие оттенки осени в компании золотых хитов. И не только, это Эми Уайнхаус. Меня зовут Элина Гончарова. С удовольствием поздравляю всех с завершением рабочего дня. Пусть вечер будет приятным. Мадонна и Мартин Гаррикс ждут нас впереди. Александр Маршал уже вот-вот. Спонсор эфира на радио «Спутник» ИП Бабенко Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: и в приложении «Друзья акварели» выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: Мадонна и Мартин Гаррикс, недавняя вещица Bizarre, в ритме осеннего города. Мы в отличном настроении отдыхаем, настраиваемся на последний день рабочей недели, завтра пятница. Впереди у нас Авенёрка де Бастани, Castle in the Snow и буквально через пару мгновений F.R. David, Girl.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Новость для Волгограда. Теперь Чанган Центр Арконт и в Волгограде на улице Неждановой, 12. В честь открытия специальные условия на всю линейку. Новый автомобиль Чанган от 2 миллионов 260 тысяч рублей. Чанган Центр Арконт на Неждановой, 12. Новый дилерский центр в Волгограде. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности у официального дилера Чанган ООО «Концепт СТ». Не является публичной офертой.
3: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Тила. Университетский 91А, Ишдеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль 977-377.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: меньше слов и больше музыки, прекрасное настроение сентябрьским вечером, и золотая коллекция ждет нас впереди, на этот раз в сборнике Sia, Chandelier, Roxette, Wish I Could Fly, и в самом начале Joe Dassin, Acid to Exist.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
4: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: когда вечеринки уже не помогают заглушать душевную боль, поможет музыка Сиа Шамдале в нашей золотой коллекции. Хорошего вечернего отдыха всем. Впереди у нас Араша и Елена Пьюлов. И музыка, понятная, без слов. В финале часа диджей Грув, вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Мам, ну когда же к тете Свете?
4: Завтра идем к стоматологу.
3: Ура!
4: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
2: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Эх, сейчас бы в отпуск.
7: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у Аконыча до 20 сентября. 43-55-13.

0: Авангард. Телефон 200-202. Сергей Безруков представляет спектакль об удивительной судьбе Сергея Есенина. «Хулиган. Исповедь». Хулиган я. 20 и 21 сентября. Волжский и Волгоград. Телефон 50-15-50. Категория 16+.
1: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
0: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И последние на сегодня новости на Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. В Волгограде 3 человека были задержаны за видео последствий ракетной атаки. Ролики были опубликованы в открытом доступе. В ходе разбирательства 2 задержанных заявили, что были очевидцами и записывали видео самостоятельно. Еще один из задержанных пояснил, что опубликовал кадры, которые его знакомая прислала в общий чат. В Волгоградской области действует запрет на съемки и публикацию атак беспилотников и их последствий. Напоминает «Высота 102». Теперь к другим темам. Негативных сигналов в использовании цифрового рубля пока нет, заявили в Госдуме. И к началу 2027 года использовать его начнут до 3% россиян с банковскими счетами. Также депутаты агентству ТАСС рассказали, что некоторые пользователи iPhone уже используют цифровой рубль даже при наличии некоторых сложностей по функционалу со стороны iOS. Проблем с самим программным продуктом, которым является цифровой рубль, пользователи не испытывают. «Коммерсант» напоминает, что с 1 сентября цифровой рубль стал 3-й формой национальной валюты после наличной и безналичной. В Красноармейском районе ремонт моста через Волго-Донской канал будет идти больше 2 лет. Даты проведения работ обозначены на информационных щитах. Их заметили на въездах автомобилисты. Работы должны завершиться к 1 ноября 2028 года. Датой старта работ обозначена 31 августа. По какой схеме в течение этого периода будут двигаться транспорт и пешеходы, не уточняется, пишет блокнот «Волгоград». Европе из-за летней жары грозит дефицит картофеля. Об этом пишет Financial Times. По информации газеты, в этом году фермеры потеряли в Европе почти 7 миллионов тонн урожая. Кроме того, экстремально высокие температуры повлияли на размер плодов. Картошка попросту слишком мелкая. В Европе уже зафиксирован рост цен на картофель. Тем временем бывший глава Роспотребнадзора и академик Российской академии наук Геннадий Онищенко порекомендовал россиянам не собирать грибы, которые растут вдоль дорог. Они впитывают в себя различные выбросы и опасные вещества. Это официально подтверждено исследованиями. В это же время, по словам Геннадия Онищенко, грибы являются диетическим продуктом, и при употреблении их в пищу человек не наберет лишний вес. Официальный доллар на завтра 84.51, евро 97.50.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: На завтра нам обещают переменную облачность, без осадков, ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Ночью от 12 до 14 тепла, днем в Волгограде до плюс 22.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Хорошо помним Эдди Мёрфи в роли фараона в видео на песню Майкла Джексона «Remember the Time», музыкам, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова. Хорошего всем вечера. Гарик Скачев, «Неприкасаемые» впереди. Сейчас новости из мира моторов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Китайский автомобиль не может быть слишком дешевым. Так решили в самом Китае и стали сдерживать собственный автопром, который развивался слишком быстро. Из-за огромных скидок и ценовых войн мелкие заводы демпинговали себе в убыток и разорялись. Теперь продавать машины ниже себестоимости запрещено. Вторая мера – усиление контроля качества. Власти испугались, что технологии обгоняют безопасность, и бренды обязали отзывать машины из-за малейшего дефекта. Под масштабный отзыв уже попали 7 миллионов авто, включая Tesla и Xiaomi. Следующие решения бьют по нашему рынку. Власти КНР запретили маркам вести себя агрессивно и хаотично за рубежом, чтобы не портить репутацию. А еще перекрыли канал, когда новые машины везли в Россию под видом поддержанных. И кое-что по мелочи. Теперь под запретом выдвижные электроручки, синие ходовые огни автопилота, а ключевым функциям управления вернут физические кнопки и крутилки. Что ж, посмотрим, каким станет этот новый Китай.

0: Радио «Спутник».
1: На часах 8:30 в продолжении вечера там, где музыка прежде всего. Алекс Уоррен, «Fever Dream». Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра. Спонсор программы ИП «Полупан» Зинаида Владимировна. Салон «Штор Тюльпан».
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, день выгодных событий. Может быть, вы получите деньги, а может, вам удастся очень хорошо сэкономить. Тельцы, день подтверждения вашей значимости и компетентности. Это может выразиться как материально, так и в виде всеобщего восхищения. Близнецы, у вас может смениться вектор интересов. На вас может повлиять прямое предложение или просто чей-то рассказ о чем-то интересном. Рэки, день расстановки приоритетов, в том числе в общении. Возможно, вы захотите полностью прекратить общение с кем-то из вашего окружения. Львы, удача может отвернуться. Если хотите закрыть какой-то вопрос, лучше поторопиться. Девы, день временного упадка сил. Вам могут помешать неожиданные препятствия на пути, в том числе в виде отказа техники. Весы, кто-то из партнеров или родственников может проявить характер, что не позволит вам сделать дело по-вашему. Придется идти на компромисс. Скорпионы, удача на вашей стороне. Можете использовать личное обаяние и личные связи. Все пойдет в дело. Стрельцы, можно надеяться на внезапное решение сложных или просто важных для вас вопросов. Хороший день для того, чтобы поставить точку в каком-то деле. Козероги, воздержитесь от поездок. Даже разговоры на важные темы лучше отложить. Вы точно скажете что-то не то. Водолеи, события дня не позволят вам строить долгосрочные планы. Будут возникать ограничения и препятствия, которых вы не ожидали. Рыбы, день подходит для сбора информации и предварительных выводов, но не для принятия решения.
2: Реклама.
5: Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ от дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
0: Прогноз погоды в Волгограде.
1: На завтра нам обещают переменную облачность, без осадков, ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Ночью от 12 до 14 тепла, днем в Волгограде до плюс 22.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: спутник. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор золотой коллекции ООО «КИС».
2: Кто мы?
3: Бизнесмены.
2: Чего мы хотим?
3: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
2: Где мы это хотим?
3: В облаке. Без закупки дорогостоящего оборудования.
2: Как это получить?
3: Установить решение «Касперский Endpoint Security Cloud».
2: Подробности на kaspersky.ru.
4: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра нам обещают переменную облачность, без осадков, ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Ночью от 12 до 14 тепла, днем в Волгограде до плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Романтический вечер.
1: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады с нами, как всегда, в романтическом вечере до полуночи. Здесь совершенно особое настроение. Крис де Бург на очереди, кавер Beatles «Let It Be», Элтон Джон. Сейчас Анна Романова о том, что звезды пообещали нам на завтра. Спонсор программы ИП «Полупан» Зинаида Владимировна. Салон «Штор Тюльпан».
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, день выгодных событий. Может быть, вы получите деньги, а может, вам удастся очень хорошо сэкономить. Тельцы, день подтверждения вашей значимости и компетентности. Это может выразиться как материально, так и в виде всеобщего восхищения. Близнецы, у вас может смениться вектор интересов, на вас может повлиять прямое предложение или просто чей-то рассказ о чем-то интересном. Раки, день расстановки приоритетов, в том числе в общении. Возможно, вы захотите полностью прекратить общение с кем-то из вашего окружения. Львы, удача может отвернуться. Если хотите закрыть какой-то вопрос, лучше поторопиться. Девы, день временного упадка сил. Вам могут помешать неожиданные препятствия на пути, в том числе в виде отказа техники. Весы, кто-то из партнеров или родственников может проявить характер, что не позволит вам сделать дело по-вашему. Придется идти на компромисс. Скорпионы, удача на вашей стороне. Можете использовать личное обаяние и личные связи. Все пойдет в дело. Стрельцы, можно надеяться на внезапное решение сложных или просто важных для вас вопросов. Хороший день для того, чтобы поставить точку в каком-то деле. Козероги, воздержитесь от поездок. Даже разговоры на важные темы лучше отложить. Вы точно скажете что-то не то. Водолеи, события дня не позволят вам строить долгосрочные планы. Будут возникать ограничения и препятствия, которых вы не ожидали. Рыбы, день подходит для сбора информации и предварительных выводов, но не для принятия решения.
2: Реклама.
5: Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
6: Прогноз погоды в Волгограде.
1: На завтра нам обещают переменную облачность, без осадков, ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Ночью от 12 до 14 тепла, днем в Волгограде до плюс 22.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра нам обещают переменную облачность, без осадков, ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Ночью от 12 до 14 тепла, днем в Волгограде до плюс 22.
4: Романтический вечер на радио «Спутник».
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если нравится музыка, радио «Спутник». Добавьте нас в избранное, и будем вместе.
1: Радио «Спутник».

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

Маятник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.